0: райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір Алматыда 30 градус ыстық, күн бұлтты, кешке 23 градус жылы болады. Шымкентте 30 градус ыстық болып тұр, күн құбылмалы, кешкісін плюс 26 градусты көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде жаңбыр, 16 градус нөлден жоғары, кешкісін жауын жалғасады, 14 градус жылы болады. Алда әріптестер дайындаған мәдени жаңалықтар афиш айдарында, одан кейін бірнеше ән тыңдап алып, әлемнің 74 университетінен шақырту алған талапкер жайлы айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8-706-766-77-88.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
6: Central Asia Drift Show, третий этап. 16-18 июля. Город Кунаев. ASP Arena. BO Fest Алматы 2026. Нам 5 лет. Главный опен-эйр страны отмечает юбилей. 5 лет музыки, которая задает ритм твоему лету. Только живой звук, энергия тысяч людей и артисты, которые качают прямо сейчас. На сцене 91, Кайрат Нуртас, Шиза, Улук Манапа, Мирбек Атабеков, Алем, Янлик, МД, Аяу, Гетто Дог, Жанар Дугалова, Бонапарт. BO Fest не просто фестиваль, это традиция, ставшая еще масштабнее. Такое невозможно передать, это нужно прожить лично. Встречаемся на BO Fest 6 июня в 18.00. Международный комплекс лыжных трамплинов «Сункар». Выставка Леонардо да Винчи в Астане. Впервые в столице международная выставка Леонардо да Винчи «Genius of Renaissance». Более 40 уникальных механизмов Леонардо да Винчи, восстановленных по его оригинальным чертежам, цифровые проекции и голограммы легендарных произведений мастера. Погрузитесь в мир идей, которые опередили время на 500 лет. «Игры будущего 2026» — это международный турнир нового поколения, где спорт объединяется с технологиями. В диджитал-футболе команды сначала играют в диджитал-формате, а затем выходят на реальное поле. Итоговый счет определяет победителя. С 29 июля по 9 августа Астана примет 800 спортсменов из более чем 50 стран мира. Ожидается 8 фиджитал и цифровых дисциплин. Нас ждут матчи по топовым играм, в том числе по Counter-Strike 2, Dota 2. Новая атмосфера и формат, которые меняют представление о спорте. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
7: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

0: Музыка.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан ФМ сізге Жан Барандер ұсынады. Аспан ФМ. Махаббат туралы үздік әндер.